Желая страстно, желая лудо, да уча карате и джудо. Желая страстно, желая лудо, да уча карате и джудо. Желая страстно.

0: Майн Делирум и Милена Цанова, Лен номер 9.
1: Най-новото на Орлин Павлов, песента «Сам», предстои да чуем под номер 8.